0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпы для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте. В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив 2-местную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. сиреневые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно

0: есть бензин в наличии, а цены разнятся. От 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» — это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента.ру. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой – оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матчи английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тор

0: Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена этих двигателей тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на радио «Сия» продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпы для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.

0: Актуальная музыка на радио Сі.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: слов на радио Зи.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
2: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 9 утра в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся. От 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лен. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Xenara Development». За окном в эти минуты плюс 21, сегодня в субботу небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 25-27, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Новоуральске до плюс 26.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Xenara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Милен Фармер, далее на радио Си Кулио, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсору агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июля – Всемирный день лошади. Праздник учредила ООН в 2025 году по инициативе Монголии, где это сакральное животное. Конь изображен на гербе страны, а национальный флаг соткан из гривы и хвоста скакунов. Лошади не только сильны и выносливы, но и умны. Узнают людей из прошлого и легко считывают эмоции человека, помнят маршруты, по которым прошли. На Олимпиаде 1956 всех потрясла история немца Ханса Винклера и его кобылы Халлы. Они были главными фаворитами конкура, а перед финалом наездник неудачно приземлился и разорвал паховую мышцу. Боль была до потери сознания, но на кону была золотая медаль сборной Германии. И всаднику вкололи огромную дозу обезболивающего и буквально на руках усадили в седло. Но он не мог сжимать бока лошади ногами, чтобы давать команды. Тогда Халла совершила невероятное, взяла управление на себя. Она абсолютно чисто прошла весь сложнейший олимпийский маршрут и принесла команде золото. В городе Варендорф установлен памятник удивительной кобыле в натуральную величину.
1: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проект медиапарации на наш.com.rf.
1: Радио Си.

0: сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы. День неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги. Возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы, полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
1: Радио Си.

0: С вами радио Сиена 103.7 FM и только что Майкл Джексон. Доброе всем утро и приятного отдыха. На часах 9.42 и далее на радио Си. Ева Польна.
1: Реклама.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Огонь 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. Далее на Радио Си Сия. И перед этим инструментальная музыка. Кенниджи.

0: Вы слушаете «Радио Си», 10 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. На Среднем Урале устраняют последствия сильных дождей и грозового фронта, которые накануне накрыли регион. Перекрыта дорога из Артемовского в Алапаевск. В селе Миронова на пруду реки Аромашки произошел размыв грунтовой насыпи, из-за чего проезд в этом направлении стал невозможен. Повысился уровень в реке Реж. Временные ограничения на Серовском тракте. Часть пути для автомобилистов перекрыли. Сегодня утром наблюдаются перебои со светом в некоторых районах Екатеринбурга и подтопление подвалов многоэтажек. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Соответствующие поправки в ПДД осенью внесет Минтранс, сообщили газете РУ в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов с пешеходами. В декабре прошлого года президенту Путину пожаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Визовый центр Кипра возобновил прием документов в Екатеринбурге. Всего в России работают 4 диппредставительства республики. Это посольство в Москве, а также генконсульство Кипра в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Свердловские власти заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса. Об этом пишет МК. Но отмечается, что ситуация напряженная. Не на всех заправках всегда бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр до 104 рублей. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Здесь вилка от 81 рубля до 125. Стоявшая несколько дней подряд на Среднем Урале жара отступила. После прошедших минувшей ночью ливней дышать стало легче. Сегодня температура воздуха составит около плюс 25 градусов. По прогнозам, дожди и грозы задержатся в регионе на всю следующую неделю. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Оно распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале со счетом 2-1, встретится с Францией, которая ранее прошла Марокко. Матч состоится в ночь на 15 июля по свердловскому времени. Для Испании это первый полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда команда выиграла турнир. Франция, в свою очередь, выходит в полуфинал в третий раз подряд. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И погоде на «Радио Сим», спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская. За окном в эти минуты плюс 22, сегодня в субботу небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метра в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 25-27, в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 26.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди,
4: рыбалка,
3: асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки,
5: видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
6: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
6: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
7: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радіо «Сі» музика, яку ми любимо, і тільки що Ava Max. Доброе всем утро, далі на радіо «Сі» Юрій Антонов, а прямо сейчас программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
10: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
9: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
11: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: С вами Радио ИСИ на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. Публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ Дассен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: С вами Радио 7. Доброе всем утро. И далее на Радио 7. Pet Shop Boys.
0: Реклама.
4: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
5: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
8: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ООО «118-784-718-9584».
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Лондон Бит». Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 11 июля на календаре, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это «You Can Touch» от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
1: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. Далее на Радио Си No Doubt, Don't Speak. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Виси», 11 утра в Екатеринбурге. На «Радио Виси» новости. Руслан Химчак, спонсор ООЗ «Паритет региона» и федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге автовладельцы выстраиваются в очереди к механикам. Об этом пишет Ян. За неделю в одном сервисе до 4 таких обращений в день. По словам некоторых механиков, забиваются форсунки. Причиной такой ситуации называют то, что правительство разрешило НПЗ выпускать топливо стандарта Евро-3. В нем содержание серы в 15 раз больше, чем в привычном Евро-5. Сера при сгорании образует твердые отложения, которые забивают тончайшие отверстия форсунок. Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу. Сделано это для пресечения незаконного вывоза топлива. Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу. В частности, они проверяют автомобили на установку незаконных дополнительных баков, пишет «Коммерсант». На Среднем Урале устраняют последствия сильных дождей и грозового фронта, который накрыл регион накануне и затопил сразу несколько дорог. Непогода значительно нарушила транспортное сообщение. На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил пришлось ограничивать движение. А в аэропорту Кольцово задерживали авиарейсы и отправляли самолеты на запасные аэродромы. В некоторых районах Екатеринбурга зафиксированы перебои со светом в многоквартирных домах. Банк России выпустил в обращении обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному округу. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Россияне стали есть меньше хлеба, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, тенденция видна на дистанции в последние 15 лет. Теперь люди в стране едят больше белка, овощей и фруктов. В крупных торговых сетях Екатеринбурга почти в два раза снизили цены на арбузы. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм. Как правило, в сетевых супермаркетах доступно от 1 до 3 позиций арбузов, причем 80% ассортимента составляет отечественная продукция. Остальной ассортимент формируется за счет импорта из Азербайджана, Ирана, Ливана, Таиланда и Турции. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира против Бельгии, сообщается на сайте FIFA. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой испанцев со счетом 2-1. 18-летний вингер Барселоны провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями, но нанес 6 ударов по воротам, 2 из которых пришлись в створ. В полуфинале чемпионата мира сборная Испании встретится с Францией. Матч состоится в ночь на среду, 15 июля. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И погоде на радио 7, спонсор ООО «ЗЭ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 23, сегодня в субботу небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Шон Мендес и Камила Кабео. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем приятного отдыха. Через 10 минут заглянем во всемирную историю. Перед этим на радио Си Оливия Дин и группа Хай-Фай.
1: Реклама.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрел Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июля – Всемирный день лошади. Праздник учредила ООН в 2025 году по инициативе Монголии, где это сакральное животное. Конь изображен на гербе страны, а национальный флаг соткан из гривы и хвоста скакунов. Лошади не только сильны и выносливы, но и умны. Узнают людей из прошлого и легко считывают эмоции человека, помнят маршруты, по которым прошли. На Олимпиаде 1956 всех потрясла история немца Ханса Винклера и его кобылы Халлы. Они были главными фаворитами конкура, а перед финалом наездник неудачно приземлился и разорвал паховую мышцу. Боль была до потери сознания, но на кону была золотая медаль сборной Германии. И всаднику вкололи огромную дозу обезболивающего и буквально на руках усадили в седло. Но он не мог сжимать бока лошади ногами, чтобы давать команды. Тогда Халла совершила невероятное – взяла управление на себя. Она абсолютно чисто прошла весь сложнейший олимпийский маршрут и принесла команде золото. В городе Варендорф установлен памятник удивительной кобыле в натуральную величину.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. И далее на Радио Си. Сандра.
4: Реклама.
7: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМСНИР. Курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200. «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 7-8-4-7-18-9-5-8-4.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Шакира. Далее на Радио Си Уикенд, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Робби Уильямс и Джон Осборн, и в самом начале Queen.
1: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику «Парацельс».
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
6: Алганская, Югория, акции до конца июля этого года.
7: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
8: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
0: Золотая коллекция Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
9: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акции действуют до конца июля этого года.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что Робби Вильямс. Далее на Радио Си Эванесенс и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете Радио ИСИ на 103.7 FM, на Радио ИСИ новости, и Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самолет, вылетевший сегодня из Екатеринбурга в Благовещенск, экстренно вернулся в Кольцово, передает Е1. Вылет самолета уральских авиалиний был отложен на несколько часов из-за непогоды. После того, как лайнер взлетел, в самолете сработала индикация о возможной неисправности, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиров обеспечили питанием, авиакомпания подготовила резервный борт. Накануне вечером в Кольцово массово задерживались рейсы из-за накрывшего регион грозового фронта. Несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. Согласно данным онлайн-табло Кольцова, на вылет к этому часу задерживаются 13 рейсов, один отменен. В Екатеринбурге продолжают устранять последствия сильнейшего ливня и грозового фронта. Обильные осадки затопили городские улицы, а сильный ветер повалил десятки деревьев. Сегодня утром наблюдаются перебои со светом в некоторых районах Екатеринбурга. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам для их работы в России. Принят закон, по которому гастарбайтеры должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Дети мигрантов смогут находиться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей. После достижения 18 лет они должны выехать из страны и получить собственный патент или разрешение, если намерены вернуться в Россию, передает ТАСС. Стажировки выпускников начнут оформлять официально. Это значит, что компании смогут принимать молодых специалистов по срочному договору до 6 месяцев с обязательным наставником. При этом стажер получает все гарантии Трудового кодекса. Зарплату от МРОД, стаж и больничный. Новые правила для работодателей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор возвращается на ринг. Ночь на воскресенье ирландец проведет первый с 2021 года бой в промоушене против американца Макса Холлоуэя. Поединок пройдет в полусреднем весе до 77 килограммов. Это будет вторая встреча соперников. В 2013-м Макгрегор победил Холлоуэя решением судей. Однако в предстоящем бою букмекеры считают фаворитом Холлоуэя. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: И погоде на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Правильная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: Ангелы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
6: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
5: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Этим летом много футбола.
10: А может, еще больше?
11: Футбольше!
9: Уральский фестиваль футбола 2026.
11: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
9: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
10: А вечером поем.
11: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
9: Вход бесплатный, 0+.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции, но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Си.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 31 июля.
3: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
11: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
12: Золотая коллекция. Радио Си.
13: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
14: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана «Центр коррекции веса». Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Kitchen. Ka-ching.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
5: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
6: 103.7 FM. Радиус.
7: Музыка, понятная без слов. На радиосе.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Руслан Кимчак, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают УРА.ру. Минпросвещение опубликовало график каникул в новом учебном году. Для первоклассников традиционно предусмотрена дополнительная неделя отдыха в середине февраля. Согласно рекомендациям, осенние, зимние и весенние каникулы школьников должны составлять не менее 9 дней. Стоявшая несколько дней подряд 30-градусная жара на Среднем Урале чуть-чуть отступила. После прошедших минувшей ночью ливней дышать станет полегче. Тем не менее, на солнце все равно припекает. Сегодня температура воздуха составит около плюс 25-28 градусов. По прогнозам, дожди и грозы задержатся в регионе на всю следующую неделю. Арбузы в сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит» и «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм, тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на четверть. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Кенийец побил державшийся более четверти века мировой рекорд в беге на 1000 метров. Эммануэль Ваньони на этапе бриллиантовой лиги в Монако преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Это на 13 сотых быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал также кенийцу Ною Нгене и был установлен в 1999 году. Дистанция 1000 метров редко входит в медальный зачет на крупных турнирах и не входит в программу Олимпийских игр или чемпионатов мира. Ваньони является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в беге на 800 метров. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: И погода на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
6: Да. В Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
6: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
7: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
8: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
9: На Радио Си –

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ «Д. Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГН 118-784-718-9584.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМСНИР. Курорт Увильды. ГРН 1127460006166. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит...

0: обеспечивает доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
1: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Реклама.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. Лада Веста от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера Лада в Екатеринбурге Глазурит. На Фронтовых Бригад 27. Телефон 34 43 200.
6: Акция действует до 31 июля 2026 года.
7: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
8: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
7: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
8: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в «Дом Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
13: 103.7 FM. Радио Си.
14: Инструментальная музыка на Радио Си.
15: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
16: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «З Паритет Регионы» и федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте. Накрывшие Свердловскую область сильные ливни размыли дороги и затопили дома. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на МЧС. Сильный затор сейчас на Серовском тракте. Не доезжая разворота на монастырь, сотрудники госавтоинспекции говорят, что дорога на Табатуй полностью перекрыта. Автомобилистов направляют в объезд. Из-за подтопления и разрушения мостов движение ограничено на территории Артемовского, Алапаевского и Невьянского районов. На всех перекрытых участках работают экипажи ДПС. В Асбесте меж тем обвалилась дорога, об этом сообщают местные жители. ЧП произошло на пути в пансионат-санаторий «Белый камень». В Екатеринбурге в некоторых районах сегодня утром наблюдались перебои со светом в многоквартирных домах. Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для учащихся школ с 1 по 4 классы. С инициативой выступили в Общественной палате. Сейчас дополнительная неделя отдыха в феврале предусмотрена только для первоклассников. Ранее в Министерстве просвещения заявили, что в российских школах осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. При системе обучения по четвертям для учащихся 1-х 11-х классов школам рекомендовали планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. На Среднем Урале стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги. Место прописки ребенка не играет роли, ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 41 тысячи первоклассников, почти половина из них будет учиться в Екатеринбурге. Визовые центры Кипра возобновили работу в России. Также заявки можно подать в центрах BLS International в Минске и Ташкенте, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров. В России прием документов доступен в 7 городах, в том числе в Екатеринбурге, строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. Один из лучших игроков NBA подписал многолетний контракт с Сан-Антонио. Французский центровой Виктор Вимбаньяма будет выступать за клуб ближайшие 5 лет и получит за это $250 миллиона. У француза будет самая большая зарплата в истории Сан-Антонио. ESPN также отмечает, что Вимбаньяма мог получить больше $300 миллионов, но согласился на меньшую сумму, чтобы у Сан-Антонио была большая гибкость в подписании контрактов с другими игроками. В прошедшем сезоне Вимбаньяма вместе с Сан-Антонио дошел до финала плей-офф NBA, где команда уступила Нью-Йорк Никс. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И погода на радио 7, спонсор ООЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: близко.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: Белый живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. Публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ Дассен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: С вами радио ИСИ на 103.7 FM. Мы к музыке вернемся буквально через минуту.
3: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов, 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
8: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
11: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
12: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
13: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
14: Золотая коллекция «Радио Си».
15: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
16: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
0: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города. 12+.
5: 103.7 FM. Радиус.
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Си».
7: Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
8: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз».
8: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На Среднем Урале ливень размыл дорожное покрытие в Талицком и Пашминском районах. Там ограничили движение. В Талицком на 196-м километре Тюменского тракта затопила часть дороги. Машины едут по одной полосе в каждом направлении. В Пашминском районе полностью перекрыта проезжая часть в деревне Катарач вблизи плотины, а также вблизи села Печоркино и деревни Пульниково. Ограничения введены на неопределенный срок до понижения уровня воды в реке. Серьезная пробка также на Серовском тракте. На подъезде к Таватую водители разворачивают. Те, кто едет до Нижнего Тагила и Невьянска, не пропускают инспекторы ГИБДД. Движение перекрыто, трасса затоплена. Свердловские синоптики тем временем предупредили о приближении к региону очередного атмосферного фронта. Он достигнет территории Среднего Урала в понедельник. Сначала сильные дожди ожидаются на юго-западе региона, а затем распространятся на большинство районов. С воскресенья 12 июля по вторник 14 синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. В ночные утренние часы туманы. Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Вдоль реконструируемой улицы Ванера высадят яблони. Сейчас работы ведутся на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Подрядчик установит вазоны и клумбы, где высадят более 1500 растений 15 видов, в том числе и сибирскую яблоню. Общая площадь озеленения составит около 200 квадратных метров. Ранее в мэрии поясняли, что высадить деревья в открытый грунт не получится из-за большого количества инженерных коммуникаций, проходящих под улицей. Первый этап реконструкции Ванера планируют завершить к сентябрю, когда в городе пройдет международный фестиваль молодежи. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально ограничить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день. С 7-11 лет – 1,5 часов и 2 часов в день для подростков. Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале со счетом 2-1, встретится с Францией, которая ранее прошла Марокко. Между тем, предстоящей ночью в четвертьфинале сыграют Норвегия и Англия, а в 6 утра по уральскому времени начнется матч Аргентина-Швейцария. Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июля, а финал Мундиаля состоится 19 числа. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Xenara Development». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Xenara Development». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
1: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлурга 65.
3: Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Футбол – такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12.00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: автоцентр «Глазурит», официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
6: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Реклама. Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрил Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
12: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
13: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца июля этого года.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 31 июля.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости. И Руслан Кимчак, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. За минувшие сутки в Свердловской области местами выпало от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Это данные Уральского гидрометцентра. Обильные дожди привели к серьезным последствиям. Оказались затоплены несколько дорог, включая трассу Екатеринбург-Нижний Тагил. В одном из районов смыло мост, а без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. Сейчас зона осадков смещается на север. Ожидается кратковременная передышка от дождей. Однако уже в понедельник погодные условия вновь осложнятся. К региону подойдет новый атмосферный фронт, который вызовет усиление дождей. Водители сегодня с трудом добираются до Невьянска. На Серовском тракте из-за подтопления образовался многокилометровый затор. Сотрудники госавтоинспекции пропускают только тех, кто едет до Таватуя. Следующих до Невьянска и Тагила разворачивают, им приходится искать объездные пути. Например, чтобы попасть в Невьянск, сотрудники госавтоинспекции направляют автомобили через дорогу обход Верхней Пышмы с проездом через поселок Балтым. Два университета Екатеринбурга вошли в топ-20 вузов России по зарплатам выпускников-юристов. Рейтинг публикует агентство РИА. МГИМО занял первое место. Медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза составляет 230 тысяч в месяц. На втором месте оказался МГУ с показателем 200 тысяч. Уральский юридический университет имени Яковлева расположился на 12 месте. Средняя заработная плата выпускников за год выросла на 15% до 115 тысяч в месяц. Уральский юридический институт МВД занимает 15 место. Медианная зарплата его выпускников, занятых в правовой сфере, составила 107 тысяч в месяц. В топ-20 вошли вузы, бывшие студенты которых востребованы в сфере корпоративного юридического консалтинга, судебной системы, прокуратуры, адвокатуры и международного права. В России подешевел черный чай. Цены за год снизились на четверть. Об этом газете.ру рассказал создатель индекса мишек Александр Абрамов. Ранее аналитики зафиксировали падение розничных продаж черного чая. Люди меняют привычки. Растет интерес к альтернативным вариантам. Из-за этого на рынке образовался избыток предложения по классическим позициям. И продавцы стали активнее снижать цены, чтобы распродать запасы. Итальянец Янек Синнер и представляющий Германию Александр Зверев встретятся в финале Уимблдона. В полуфинальном матче третья ракетка мира Зверев победил британца Артура Ферри, занимающего 114 место. Позже лидер мирового рейтинга Синнер победил серба Новака Джоковича в трех сетах с одинаковым счетом 6-4. Для 29-летнего Зверева это будет первый финал Уимблдона в карьере. 24-летний Синнер является действующим победителем турнира. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.

0: и погоде на Радио 7, спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
1: Реклама.
2: Живописный лес, пруд, лебеди.
3: Рыбалка.
2: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
5: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
2: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УБРН 106-784-754-56-55.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов, 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио «Си».

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну-ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
3: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
4: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слов на радио Си.
1: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Руслан Химчак, спонсор ООЗ «Паритет регионы» и федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов из Екатеринбурга. Напомню, в пятницу вечером и в ночь на субботу из-за накрывшего регион грозового фронта в Кольцово массово задерживались рейсы. Несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. К этому часу в екатеринбургском авиаузле задерживается вылет не менее 12 рейсов и прибытие 15. Тюменский тракт перекрыли в обоих направлениях. Из-за сильных ливней и последовавшего паводка на 196-м километре трассы в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился. Для объезда рекомендуется использовать съезд с Тюменского тракта на 140-м километре и, следуя через Ирбит, можно вернуться на автодорогу Р-351 на 205-м километре. Из-за подтоплений дороги также перекрыто движение на Серовском тракте. Пострадали от ливней Талицкий и Пышминский районы. Ну а между тем на Среднем Урале распогодилось, небо очистилось от облаков, однако ясная погода в сочетании с высокой влажностью после ливней усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Между тем передышка от обильных дождей продлится ненадолго, уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт, жителей предупредили о грозящих дождевых паводках. В Екатеринбурге стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 41 тысячи первоклассников. Почти половина из них будет учиться в Екатеринбурге. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявлений. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Российским первоклассникам официально отменили домашнее задание. Эти изменения призваны снизить нагрузку малышей и помочь им адаптироваться к учебному процессу. В Минпросвещении также анонсировали и другие нововведения. В школьную программу по информатике включат вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, на трудах будут изучать темы, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов. «Лада Приора» и «Тойота Королла» вошли в список самых популярных подержанных авто в России. Итоги первого полугодия привел портал «Дром». «Приора» показала рост продаж на 5%, «Королла» на 13%. Среди автомобилей всех годов выпуска лидирует «Приора» 2008-го, а среди иномарок «Форд Фокус» 2008-го. Региональные предпочтения заметно различаются. На Дальнем Востоке традиционно выбирают «Хонду Фит». В Сибири лидирует «Тойота Королла». А в южных районах и на Урале первые места занимают «Лада Гранта» и «Лада Приора». Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Реклама. Мечта.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И о погоде на радио 7, спонсор ООЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Инсенир. Курорт Увильды». ОГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
6: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
2: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнаете, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете Радио ИСИ на 103.7 FM, на Радио ИСИ новости и Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступают в силу сегодня. Порядок был утвержден Центробанком. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. В результате выплаты по ОСАГО в среднем вырастут на 10%, а по некоторым запчастям до 40%. На Среднем Урале распогодилось, небо очистилось от облаков, однако высокая влажность усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Между тем, передышка от обильных дождей продлится недолго. Уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт. Жители предупредили о грозящих дождевых паводках. Напомню, за минувшие сутки в Свердловской области местами выпало от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Обильные дожди привели к серьезным последствиям. Оказались затоплены несколько дорог, включая трассу Екатеринбург-Нижний Тагил. Тюменский тракт перекрыт в обоих направлениях. На 196-м километре трассы в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. Без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. Как сообщили в компании Россети Урал, основными причинами отключений стали падение деревьев на провода, а также прямые удары молний, которые повредили оборудование. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Инициатива распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. В сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели арбузы. Почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм. Тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на треть до 400 рублей. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Российским триатлонистам вернули право выступать на турнирах Ironman. Правда, в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России. Ironman – это самая престижная и сложная серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая гонка серии состоит из трех этапов. Заплыва на 4 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонского забега на 42 километра. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: И погода на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Футбольше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
0: Вход бесплатный, 0+.
3: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Все знают, что янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и что он может быть очень ценным. Однако есть несколько фактов о янтаре, которые до сих пор могут показаться удивительными. Сегодня янтарь. Большинство считает янтарь смолой сосен, но балтийский янтарь, который называется сукцинит, образовался из смолы вымершего дерева, которое биологически ближе к современным тропическим кипарисам и араукариям, а не к северным соснам. Янтарь появился из-за глобального потепления 45 миллионов лет назад. Деревья буквально потели из-за жары и гипервлажности, выделяя смолу как защиту. В янтаре содержится янтарная кислота – мощный природный биостимулятор. Смолы защищают деревья от бактерий и грибков, и это свойство сохранилось в янтаре. До изобретения антибиотиков порошок из янтаря использовали для дезинфекции ран. В средневековой Европе по этой же причине из крупных кусков янтаря вытачивали сосуды для хранения лекарств. В янтарном сосуде лекарства не портились месяцами. Древние греки называли янтарь словом «электрон», поскольку янтарь создает статическое электричество. Собственно, само слово «электричество» теперь тоже связано с янтарем. Подделывать янтарь начали еще в Римской империи. Его делали из вареного козлиного сала с добавлением красителя и дешевой канифоли. Скорее всего, именно из такой имитации было сделано большинство амулетов гладиаторов. Они считали, что янтарь отводит смертельные удары и предотвращает заражение крови при ранениях, и стремились иметь янтарный оберег. Настоящий янтарь можно поджечь обычной спичкой. Он будет гореть и приятно пахнуть хвоей. Янтарь может быть секретным ингредиентом лака, которым покрывали скрипки кремонские мастера, в том числе Страдивари. Расплавленный при высоких температурах янтарный порошок создает идеальное резонирующее покрытие для дерева. И что на первом месте? Существует черный янтарь, окаменевшая древесина древних араукарий, которая под воздействием морской воды превратилась в плотный янтарный уголь. Этот материал называется гагат. Он теплый на ощупь и тоже электризуется.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Си».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости. Я Руслан Кимчак, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Монополия интернет-провайдеров в многоквартирных домах попала под запрет. Госдума одобрила закон, который вводит штрафы для управляющих компаний и застройщиков, если они не пускают поставщиков услуг связи, кроме своих. Максимальный размер штрафа до 1 000 000 рублей. Как пишет «Российская газета», закон заработает сразу после его одобрения сенаторами и президентом. У производителя талицкого молока проблемы с доставкой. Они возникли из-за обвала асфальта по всей ширине Тюменского тракта на 196-м километре дороги. Движение в районе ЧП закрыто в оба направления. Машины с молочной продукцией пустили в объезд через Ирбит. Это крюк 80 километров. Время в пути увеличится на 2 часа. Директор предприятия Юрий Окунев в интервью «Один» заявил, что не верит в то, что федеральную трассу могло размыть из-за ливня. Он считает, что это или ошибка в проектировании, или ошибка в строительстве. И кто-то должен за это ответить. После мощных ливней на Среднем Урале растет уровень воды в реках Чусовая и Тура. Повышенный уровень воды сохраняется в реке Ница, которая затопила Ирбит, и в реке Сосьва в районе Гари. В связи с подтоплением и разрушением мостов ограничения для транспорта действуют в Артемовском, Алапаевском и Невьянском районах. На Московском тракте при въезде в Екатеринбург снесли стелу с названием города. Теперь вместо привычной синей надписи над горой пустое место. По информации «Коммерсанта», конструкцию демонтировали в рамках планов города по обновлению въездных стел на Московском и Челябинском трактах. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек предложено взимать до 10% от стоимости билета. Размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. По данным ТАСС, каждый год около 9 миллионов билетов возвращают менее чем за сутки до отправления поезда. В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей. За первое полугодие было реализовано 243 тысячи машин из Поднебесной. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия». Июнь усугубил картину. В России реализовали 45 тысяч машин, что на 5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Почти две трети июньского объема обеспечили всего три марки – «Хавейл», «Джили» и «Чинган». Ключевой причиной снижения спроса на новые автомобили являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали больше половины респондентов. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.

0: Привет! Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
4: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
5: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
6: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
6: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
7: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня.
2: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Центральная музыка на радио Си.
1: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Руслан Химчак, спонсор ООЗ «Паритет региона» и федеральный застройщик «Паритет».
1: Здравствуйте. Иностранные сим-карты больше не дают возможности россиянам заходить на заблокированные ресурсы. Прежде такие симки работали через зарубежные серверы операторов, но теперь применяется общий режим фильтрации, действующий в России, пишет «Известия». По оценкам экспертов, на руках у россиян сейчас почти 2 миллиона иностранных сим-карт. Каждая четвертая постоянно используется для доступа в интернет, остальные для получения уведомлений от зарубежных банков. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов из Екатеринбурга. К этому часу задерживается вылет из Кольцова 12 самолетов. Вечерние рейсы в Самару, Владивосток и Нагоман перенесли на 2 часа ночи. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер привели к массовым отключениям электроэнергии в Свердловской области. По данным МЧС, на утро субботы без электроснабжения оставались 25 населенных пунктов. Как сообщили в компании «Россети Урал», основными причинами отключений стали обрывы линий электропередачи из-за падений деревьев, а также прямых ударов молний, которые повредили оборудование. Для восстановления электроснабжения усилена группировка, привлечены специалисты из Пермского края. Энергетики отмечают, что восстановительные работы осложняют размытые дороги и подъем уровня воды в реках. Из-за этого бригадам требуется больше времени, чтобы добраться до поврежденных объектов. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. Обладатель 5 премий Грэмми, канадский рэпер Дрейк, поставил $1 миллион на то, что Конор Макгрегор победит Макса Холлоуэя на предстоящем турнире UFC. Бой состоится в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Для ирландца это будет первый поединок за 5 лет. Рэпер Дрейк, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим проклятием. Спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которые делает ставки, часто после этого проигрывают. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И погоде на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем в Екатеринбурге до плюс 28, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске, Новоуральске плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой – 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideo и Super Soco.
0: Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
0: Радио Си.

0: золотая коллекция «Радио Си».
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слов на радио Зи.
1: Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
2: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. На радио Си прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь. Восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
1: СМИ радио Си зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио Си.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. На радио Си прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ «Д. Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
1: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM. На радио ИСИ прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 28.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

0: на 103.7 FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться.

Радио Си. Там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля – Всемирный день лошади. Праздник учредила ООН в 2025 году по инициативе Монголии, где это сакральное животное. Конь изображен на гербе страны, а национальный флаг соткан из гривы и хвоста скакунов. Лошади не только сильны и выносливы, но и умны. Узнают людей из прошлого и легко считывают эмоции человека, помнят маршруты, по которым прошли. На Олимпиаде 1956 всех потрясла история немца Ханса Винклера и его кобылы Халлы. Они были главными фаворитами конкура, а перед финалом наездник неудачно приземлился и разорвал паховую мышцу. Боль была до потери сознания, но на кону была золотая медаль сборной Германии. И всаднику вкололи огромную дозу обезболивающего и буквально на руках усадили в седло. Но он не мог сжимать бока лошади ногами, чтобы давать команды. Тогда Халла совершила невероятное – взяла управление на себя. Она абсолютно чисто прошла весь сложнейший олимпийский маршрут и принесла команде золото. В городе Варендорф установлен памятник удивительной кобыле в натуральную величину.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
5: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ до сцен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
0: Радио Си.

0: Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.
1: Oh, Father, tell me.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции, но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля – Всемирный день лошади. Праздник учредила ООН в 2025 году по инициативе Монголии, где это сакральное животное. Конь изображен на гербе страны, а национальный флаг соткан из гривы и хвоста скакунов. Лошади не только сильны и выносливы, но и умны. Узнают людей из прошлого и легко считывают эмоции человека, помнят маршруты, по которым прошли. На Олимпиаде 1956 всех потрясла история немца Ханса Винклера и его кобылы Халлы. Они были главными фаворитами конкура, а перед финалом наездник неудачно приземлился и разорвал паховую мышцу. Боль была до потери сознания, но на кону была золотая медаль сборной Германии. И всаднику вкололи огромную дозу обезболивающего и буквально на руках усадили в седло. Но он не мог сжимать бока лошади ногами, чтобы давать команды. Тогда Халла совершила невероятное – взяла управление на себя. Она абсолютно чисто прошла весь сложнейший олимпийский маршрут и принесла команде золото. В городе Варендорф установлен памятник удивительной кобыле в натуральную величину.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
5: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что для идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. Публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ до сцен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
0: Радио Си.

0: выбрали 103.7 FM.
1: Это Радио Си.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля – Всемирный день лошади. Праздник учредила ООН в 2025 году по инициативе Монголии, где это сакральное животное. Конь изображен на гербе страны, а национальный флаг соткан из гривы и хвоста скакунов. Лошади не только сильны и выносливы, но и умны. Узнают людей из прошлого и легко считывают эмоции человека, помнят маршруты, по которым прошли. На Олимпиаде 1956 всех потрясла история немца Ханса Винклера и его кобылы Халлы. Они были главными фаворитами конкура, а перед финалом наездник неудачно приземлился и разорвал паховую мышцу. Боль была до потери сознания, но на кону была золотая медаль сборной Германии. И всаднику вкололи огромную дозу обезболивающего и буквально на руках усадили в седло. Но он не мог сжимать бока лошади ногами, чтобы давать команды. Тогда Халла совершила невероятное – взяла управление на себя. Она абсолютно чисто прошла весь сложнейший олимпийский маршрут и принесла команде золото. В городе Варендорф установлен памятник удивительной кобыле в натуральную величину.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Тарицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. А в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов. В дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
5: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. Публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ до сцен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рождённых после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
0: Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля – Всемирный день лошади. Праздник учредила ООН в 2025 году по инициативе Монголии, где это сакральное животное. Конь изображен на гербе страны, а национальный флаг соткан из гривы и хвоста скакунов. Лошади не только сильны и выносливы, но и умны. Узнают людей из прошлого и легко считывают эмоции человека, помнят маршруты, по которым прошли. На Олимпиаде 1956 всех потрясла история немца Ханса Винклера и его кобылы Халлы. Они были главными фаворитами конкура, а перед финалом наездник неудачно приземлился и разорвал паховую мышцу. Боль была до потери сознания, но на кону была золотая медаль сборной Германии. И всаднику вкололи огромную дозу обезболивающего и буквально на руках усадили в седло. Но он не мог сжимать бока лошади ногами, чтобы давать команды. Тогда Халла совершила невероятное – взяла управление на себя. Она абсолютно чисто прошла весь сложнейший олимпийский маршрут и принесла команде золото. В городе Варендорф установлен памятник удивительной кобыле в натуральную величину.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: По Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
5: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июля 1980-го состоялся последний концерт Джо Дассена в Каннах. публика заметила, что певец нездоров. После первого отделения он сразу ушел со сцены, чтобы зрители не видели его состояние, а к концу второго отделения потерял сознание. Певца увезли в больницу, откуда он сбежал в конце июля. Не хотел верить в проблемы со здоровьем, считал их обычной усталостью и в августе уехал отдыхать на Таити. Там во время обеда в ресторане очередной сердечный приступ до сцен уже не перенес. По воспоминаниям друзей, обычно Джо ходил на отдыхе в белом, но в роковой день надел рубашку красную. В полдень выпил в ресторанчике апельсиновый сок, поднялся на второй этаж, сел за столик на террасе, заказал рыбу, рис и папайю, а потом потерял сознание навсегда. По легенде, за несколько минут до ухода певца из жизни в ресторане звучала его песня.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
0: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.